Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».

Эта музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным.

Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве солнце и малооблачно, плюс 18 в эти минуты за окном. Днем до 23 градусов тепла, осадков в течение дня сегодня не предвидится. Вечером в Москве плюс 22, предстоящей ночью плюс 17. В столице 8 часов утра. Впереди новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В России появятся два новых вида страхования жизни. Одним из них с 1 июля станет страхование жизни с объявляемой доходностью, предназначенное для накопления средств на крупные цели, такие как обучение, покупка жилья и другие значимые расходы. Также станет доступно страхование жизни с расчетной доходностью, ориентированное на получение максимального дохода. Это рассчитано на состоятельных и разбирающихся в финансах людей, квалифицированных инвесторов. Для указанных лиц договоры страхования можно будет заключать только на сумму страховой премии не менее 6 миллионов рублей. По оценке страховщиков, новые продукты помогут привлечь долгосрочные инвестиции в российскую экономику. Для совершения

0: оформление дистанционных сделок с недвижимостью с июля можно использовать биометрию. Подтвердить свою личность можно будет лицом. Этот способ станет дополнением к уже используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, подчеркивает Росреестр. Должно использоваться и то, и другое. При этом оформлять согласие на регистрацию права собственности в электронном виде не потребуется. Благодаря биометрии сделки по купле-продаже, аренде недвижимости, оформлению ипотеки станут более безопасными, уверены эксперты. Российские семьи могут получить компенсацию за летний лагерь. Условия, окончательная сумма зависит от региона, поскольку единой федеральной компенсации для всех семей не существует. При этом в некоторых субъектах страны, например, в Москве, бесплатные путевки в лагерь могут получить лауреаты и победители олимпиад по разным предметам. На Кубани родители, самостоятельно купившие путевку, могут получить компенсацию, а в районах Крайнего Севера отдых детям могут организовать за счет работодателей родителей, а также региона. Юристы отмечают, господдержка семей через частичную компенсацию стоимости путевок – важная социальная мера. Выгульщики собак в Москве могут получать до 80 тысяч рублей в месяц. Карьерные эксперты поясняют, сейчас услуги по передержке и выгулу животных очень востребованы. Можно найти много предложений как от частных лиц, так и от компаний на самых разных ресурсах. Для претендентов на эту роль предлагают обучение, бесплатные стажировки и гибкий график. То есть с такой работой может справиться даже новичок. Минимальный доход при неполной занятости будет составлять примерно 52 тысячи рублей в месяц. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного дня.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
2: Диана, спасибо большое. Сегодня уже 28 июня, воскресенье. Заключительные выходные месяца продолжаются. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Начинаем утро в компании любимых артистов, среди которых дальше Милен Фармер, Кэлен Харрис и Сэм Смит, а также Дезри.

I Miss You. Это Даррен Хейс. 8 часов 17 минут в Москве, а тем временем в Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары. На встрече хотели обсудить, как адаптировать города к высоким температурам, но из-за предупреждения о резком повышении температуры воздуха конференцию отменили. Какой-то анекдот получается. Ну и кроме шуток, вижу также, что пишут, как в Европе из-за экстремальной жары плавится и выходит из строя светофоры. Вот это да. Из музыки дальше у нас Кенни Джи, Марайя Керри и Аэросмит, а затем на Радио 7 «Гороскоп». Не пропустите.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Совершенно верно. Гороскоп на сегодня. Сегодня уже 28 июня. Знаки огня. Вы почувствуете готовность отпустить то, что больше не соответствует вашему уровню. Овны, львы и стрельцы – это решение освободить силы для того, что теперь вам важно. Знаки Земли. День принесет удовлетворение от сделанной за неделю работы. Тельцы, девы и козероги, не тревожьтесь. Вы заслужили этот отдых. Знаки воздуха ясно поймут, куда именно стоит направить усилия в ближайшее время. Близнецы, весы и водолеи – это понимание будет ценным. Знаки воды. Не стоит сегодня брать на себя чужие эмоциональные долги. Раки, скорпионы и рыбы – берегите свою энергию.
0: Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+. Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7. На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Иглесиас и Партон с утра пораньше. И пока мы с вами наслаждались прекрасным дуэтом, товарищи ученые сообщают, что счастливые отношения

чаще строится не на принципе противоположности притягивается. Для большинства людей самые счастливые отношения складываются тогда, когда партнер кажется добрее, привлекательнее и в целом лучше, чем он есть на самом деле. Идеализация партнера оказалась важнее, чем сходство характеров, и была связана с более высоким уровнем близости, страсти, привязанности и удовлетворенности отношениями. Счастливые парочки, задумайтесь, так ли это? А если сходится, сообщите нам. Хочется знать, правильно ли вещают ученые. В финале часа Джон Леннон отметится у нас, а еще Джейсон Донован и Кайли Миноук. Вы слушаете Радио 7. Доброе утро.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
1: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
4: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: В Москве солнце и малооблачно, плюс 18 в эти минуты за окном. Днем до 23 градусов тепла. Осадков в течение дня сегодня не предвидится. Вечером в Москве плюс 22, предстоящей ночью плюс 17. Столица, 9 утра. В начале часа новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Все безвизовые иностранцы при въезде в Россию будут обязаны использовать приложение госуслуги RU-ID. Об этом сообщили в Госдуме. Парламентарии пояснили, что нововведение, которое вступит в силу с 1 июля, направлено на обеспечение порядка и безопасности. Если человек планирует пересечь границу, государство должно заранее располагать информацией о его личности, цели и сроках визита, а также понимать, имеются ли основания для отказа. Депутаты называют это нормальной современной цифровой практикой, которая сделает миграционные процессы более прозрачными. В Минпросвещении рассказали о грядущих изменениях школьных кабинетов. В течение 2 лет планируется оснастить их современным оборудованием. В текущем году обновят кабинеты физики, ИЗО и музыки более чем в 22 тысячах школ, а в 2027 – кабинеты математики, химии и биологии. В прошлом году школы уже получили оборудование для уроков «Основы безопасности и защиты Родины». Кабинеты труда оснастили станками, 3D-принтерами, робототехникой и оборудованием для мастерских. Кроме того, до конца года ведомство планирует включить федеральный перечень, единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии и труду. Выпускники из 35 регионов России и из 10 дружественных стран посетили «Алые паруса» в Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. Каждый год гостями праздника становятся лучшие выпускники из-за рубежа. Концерт, который прошел минувшую ночью, был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности. По замыслу организаторов, Дворцовая площадь превратилась в город мечтателей. Этой традиции уже более полувека. Впервые корабль с алыми парусами, как символ надежды и любви, появился на Неве перед бывшими школьниками летом 1968 года. Росстандарт утвердил ГОСТ на пломбир, молочное и сливочное мороженое. Согласно стандарту, массовая доля жира в сливочном мороженом должна составлять не менее 8%, в пломбире не менее 12%, а в молочном мороженом не меньше 0,5%. Новый ГОСТ также гласит, что жир в холодном лакомстве должен быть исключительно молочным. Структура мороженого должна быть однородной, без ощутимых комочков жира или частичек белка, а консистенция плотной. Захотелось пломбир.
1: Да, захотелось. Теперь этикетки придется читать, Диан.
2: Это «Радио 7» на Семи Холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошего дня.
0: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
1: Благодарим нашу службу информации, и время переходить к музыке приятной для этого летнего воскресного утра на Семи Холмах. Гугу Доллс, Ариана Гранде и The Weeknd, а также Робби Уильямс. Для начала.
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Радио 7, группа Полис. А тем временем зафиксирован новый рекорд. В городе Елец Липецкой области одновременно сыграли в шахматы 880 человек. Этот результат попал в книгу рекордов России как наибольшее количество одновременно играющих в шахматы игроков в одной локации под открытым небом. Возраст и уровень подготовки участников варьировались. Самому юному шахматисту исполнилось всего 4 года, а самому старшему 86 лет. Всех собравшихся объединила искренняя любовь к древней игре. Но это же прекрасно, особенно когда искренне и по любви. Скоро Depeche Mode поставим, а сначала Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон.

0: Лайнел Ричи только что. Писали на днях, что он отменил два концерта после того, как ему стало плохо на сцене во время шоу в Миннесоте. На отказе от продолжения тура настояли врачи. По их мнению, Ричи необходимо отдохнуть и полностью восстановить здоровье. Этим он займется вместо выступлений в Чикаго и Коламбусе, которые были запланированы на 26 и 27 июня. Лайнелу желаем скорейшего выздоровления и восстановления. Норвежцы АХА присоединятся к воскресному эфиру через пару минут, а затем у нас Элтон Джон. Вы слушаете Радио 7.
1: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос утренний Вала. Владимирская область, село Чайково. УКН 13-233-5-0-263.
1: Радио 7.
5: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Сэр Элтон Джон. Воскресным утром. И вот за что можно бесконечно любить Элтона, это за трезвость мысли, несмотря на его огромные заслуги. Например, он говорил когда-то, что высшая точка успеха всего лишь миг. Неважно, кто ты и насколько ты велик, но твое имя не навсегда обосновалось в первых строках чартов. Кто-то обязательно придет на смену. Хотя слабо верится, что будет когда-то второй Элтон, но радует, что артист не застревает в прошлом. И без вот этих всяких «раньше было лучше», хотя, может, и было, кто знает. Разбавит наше музыкальное утро сейчас тревел-эксперт Ольга Яковина. Расскажет, куда обязательно надо сходить этим летом в Москве.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Нынешним летом одной из главных достопримечательностей Москвы станет Эрмитаж, а точнее мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это уникальная цифровая экспозиция, созданная с помощью передовых современных технологий, включая искусственный интеллект, VR, 3D-мэппинг и голографические проекции. С их помощью можно совершить виртуальную прогулку по всему Эрмитажу и увидеть 6 его самых красивых уголков. Иорданскую лестницу, лоджию Рафаэля, галерею героев войны 1812 года и самые впечатляющие залы. Все они скопированы и воссозданы во всех подробностях, от расписных потолочных плафонов до бесценного наборного паркета. Также посетителей великолепного Эрмитажа ждут оживающие картины из коллекции Эрмитажа реального. Еще выставка мультимедийных копий главных шедевров собрания, картин и трехмерных голографических скульптур, демонстрация световых шоу на макетах фасадов музейных дворцов, а также редкая возможность заглянуть за кулисы, увидеть документальные фильмы о работе музейных реставраторов. Для посещения выставки создан аудиогид. Он сделан в формате аудиоспектакля и озвучен известными российскими артистами. Впервые этот масштабный проект представили пару лет назад в Нижнем Новгороде. А затем великолепный Эрмитаж отправился на длительные гастроли. Последние полгода, например, его показывали в Сеуле, где строится один из новых зарубежных филиалов главного отечественного музея. А вот теперь выставка добралась до столицы и обосновалась в креативном пространстве «Новый манеж». И с 25 июня до конца августа москвичи могут совершенно серьезно говорить: «Эрмитаж есть у нас дома».
1: «Вояж» только на Радио 7.
3: Let's go, girls.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве малооблачно и солнце, плюс 20 в эти минуты за окном, днем до 23 градусов тепла, осадка в течение дня сегодня не предвидится. Вечером в Москве плюс 22, предстоящей ночью плюс 17. Столица, 10 утра. Новости прямо сейчас в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В Госдуме назвали срок следующей индексации материнского капитала и соцпособий. Пересчет выплат произойдет 1 февраля будущего года по уровню фактической инфляции 2026-го, рассказал глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан, исходя из прогнозного уровня инфляции. В этом году размер материнского капитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей. Доплата при рождении второго – 234 тысячи. Если на первого ребенка выплата не оформлялась, то сумма на второго составит 963 тысячи рублей. Программы обучения водителей на автомобилях с правым рулем могут появиться в автошколах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Согласно ему, российские власти изучат целесообразность разработки программ и их реализации в регионах, где значительную долю автопарка составляют праворульные машины. Соответствующий доклад в Кабмин в 2027 году должны представить Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Наибольшей популярностью праворульные автомобили пользуются на Дальнем Востоке, на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области их доля составляет более 70%. Установлен абсолютный рекорд за 25-летнюю историю ЕГЭ. Московская школьница получила максимальные 500 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал, что выпускница столичной школы номер 1409 Екатерина Малкова получила высшую оценку по 5 предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Свою профессию девушка планирует связать с точными науками. Екатерина выбирает для высшего образования между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией ведущих профильных вузов. Полнолуние в ночь на 30 июня пройдет по оси Рак-Козерог. В этот период, по словам астрологов, эмоциональная и физическая чувствительность человека может усилиться, что способно отразиться на сне и общем самочувствии. Специалисты отмечают, научные данные о влиянии лунных фаз на сон остаются неоднозначными. Однако астрологическая картина указывает на повышенную нагрузку на нервную систему. В день полнолуния и накануне лучше не перегружать себя делами и избегать тяжелых разговоров. Жень, ты все понял?
1: Да, я понял. Получается, молчим и ничего не делаем. Вот такая инструкция на понедельник.
2: И не нервничать.
1: От Дианы Макеевой.
2: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошего дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Журналистам нашим большое спасибо. 28 июня на календаре, воскресенье. Хочу напомнить, что скоро начнется продолжение специального уикенда Queen. Это ближе к середине часа. Вас ждут сегодня интересные рассказы о Mercury и компании, а также будем ставить их главные хиты. Еще в этом часе будем дарить подарки. Ну и музыка прекрасная дальше. Как же без нее? Roxette, Адель и Джордж Харрисон в ближайшие минуты.

laughing in a dream. If I was young, I could wake up.

Джейсон Мраз. Секундами ранее, и пора к подаркам переходить. Как и обещал, сегодня мы подарим кому-то из вас мягкое и красивое полотенце. Оно такое же уютное, как эфир Радио 7. А получит его тот, кто сможет ответить на вопрос правильно и раньше других. 28 июня принято отмечать Международный день пирсинга. В Европе пирсинг носа появился в 60-70-х годах благодаря хиппи и панкам и стал символом непринятия консервативных ценностей общества. А что прокол ноздри в Индии говорил о женщине? Варианты ответов: что она не замужем, что она разведена, или же что она готова к серьезным отношениям. Ваше сообщение принимаем через конверт на сайте radio7.ru. Значок конверта вы легко найдете в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, получает подарок — фирменное полотенце от Радио 7. Удачи!

представляет Weekend группы Queen. Запись Bohemian Rhapsody стала настоящим безумием даже по меркам Queen. Фредди полностью написал и аранжировал всю сложнейшую структуру сам. Чтобы объяснить остальным, что зачем идет, Меркьюри обвесил студию сотнями исписанных бланков, которые он взял на работе у отца. Вокальные партии собирали неделями и пленку переписывали так часто, что она чуть не стерлась до дыр, едва не погубив дубли. Фредди даже сам сыграл на фортепиано сложный проигрыш в финальной части и отдал его Брайану Мэю со словами «Теперь сделай так же, но на гитаре». Шестиминутная композиция без припева казалась коммерческим самоубийством. Студийные боссы умоляли сократить трек хотя бы до 4 минут, но Фредди был непреклонен. Риск оказался оправдан. Bohemian Rhapsody покорила чарты и доказала, что театральность и смелость могут завоевать мир. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: «Уикенд» группы Queen. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озон-карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

Сабрина Карпентер только что. И давайте назовем имя победителя, кому достанется наше фирменное полотенце «Радио 7». Условие было ответить правильно на вопрос и ответ прислать быстрее всех. 28 июня принято отмечать Международный день пирсинга. В Европе пирсинг носа появился в 60-70-х годах благодаря хиппи и панкам и стал символом неприятия консервативных ценностей общества. А что прокол ноздри в Индии говорил о женщине, спрашивал я вас. Варианты были, что она замужем, что она разведена или же, что она готова к серьезным отношениям. И правильный ответ: в индийской культуре пирсинг ноздри традиционно является ярким символом замужнего статуса женщины, аналогично обручальному кольцу в западных странах. Этот аксессуар имеет глубокое культурное и сакральное значение. Быстрее всех правильный ответ мы получили от Марии из Москвы. Номер телефона заканчивается на цифры 4779. Мария, мы вас поздравляем и дарим вам фирменное полотенце от «Радио 7». Оно мягкое, красивое и такое же уютное, как эфир «Радио 7». Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы отправляемся на прогулку в один из самых необычных уголков Москвы – сад-аквариум, который расположился на Большой Садовой. Это самый старый и самый маленький парк в Москве. Начнем с того, что еще в конце 18-го, начале 19 века здесь были огороды и пруд Новодевичьего монастыря. Но время шло, и в 1775 году эти земли перешли во владение предпринимателя Петра Губонина. А настоящий поворот в судьбе места случился в 1892 году, когда на этой территории прошла первая московская электрическая выставка. Событие, которое привлекло около 100 тысяч посетителей и показало москвичам чудеса техники того времени. Вдохновленные успехом выставки, владельцы решили создать здесь увеселительный сад. Так, в 1893 году он и открылся под названием «Чикаго» в честь Всемирной выставки в США. За короткое время пустырь превратился в тенистый сад. Сюда привезли вековые деревья из Подмосковья, разбили цветники, установили фонтан с водопадом и ажурной башней для иллюминации. Однако, как известно, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Размах и финансовые просчеты быстро дали о себе знать, и уже к сентябрю того же года заведение закрылось. Осенью 1893-го управление перешло к балерине Лидии Гейтон, которая адаптировала театр для зимних сезонов, а в 1898 году арендатором стал французский антрепренер Шарль Амон. Именно он дал саду знакомое нам название – аквариум. Говорят, что в одной из беседок стоял большой аквариум с рыбами, хотя, возможно, имя было позаимствовано у популярного сада в Санкт-Петербурге. На рубеже веков аквариум превратился в настоящий центр культурной жизни. Здесь выступали Вера Комиссаржевская и Леонид Собинов. Дебютировала частная опера Сергея Зимина, а на арене проходили чемпионаты по борьбе с участием самого Ивана Поддубного. В саду работали тир, кегельбан, фотосалон, зимой заливали каток, а в 1910 году открылся один из первых в Москве роллер-дромов. По вечерам запускали воздушные шары. Новинка, которая будоражила воображение публики. Немало ярких страниц, связанных с советским периодом. В 1920-е годы здесь блистал Леонид Утесов, работал мюзик-холл, а позже открылся театр оперетты. В 1934 году в Зимнем театре снимали сцены из знаменитой комедии «Веселые ребята». В 1959 году на месте старого театра появилось новое здание театра имени Моссовета, и сад стал его зеленым фойе, уютным местом, где зрители прогуливаются перед спектаклем. Я тоже не буду скрывать, люблю тут бывать, когда смотрю что-то с участием своего соседа по даче, Саши Емельянова. Особую литературную славу аквариуму принес Михаил Булгаков, который жил неподалеку. Считается, что сад и располагавшийся здесь мюзик-холл стали прототипом театра варьете в «Мастере и Маргарите». Сегодня, после комплексной реставрации в 2024 году, сад вновь радует москвичей и гостей столицы. Отреставрированы фонтаны «Аполлон» и «Сатир», искусственный ручей, колоннада, историческая ограда и фонари, воссоздающие облик старинных газовых ламп. Мощеные дорожки, ухоженные газоны и тенистые аллеи приглашают нас на прогулку, туда, где оживает история и где каждый уголок напоминает о ярких страницах московской жизни. Хотя все очень маленькое, но мощное. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве солнце и малооблачно, плюс 20 в эти минуты за окном. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Осадка в течение дня сегодня не предвидится. Вечером в Москве плюс 22, предстоящей ночью плюс 17. В столице 11 утра. С выпуском новостей на «Радио 7» Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В аэропорту Сочи задерживается более 100 рейсов на вылет и прилет. Некоторые рейсы отменены. Изменилось время отправления самолетов в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Челябинск, Нижний Новгород, Батуми, Тбилиси, Анталию и другие города. В авиагаванях Краснодара и Волгограда задерживаются 18 рейсов. Ранее Росавиация неоднократно вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Краснодара и Волгограда. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Управляющие компании могут обязать отчитываться перед собственниками о потраченных деньгах каждый месяц. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Отмечается, что крупный бизнес давно фиксирует в системах электронного документооборота каждую транзакцию. Аналогичный подход необходимо внедрить и в сфере ЖКХ. Отчетность должна быть максимально прозрачной и детализированной. Это позволит жильцам оперативно видеть, куда именно были направлены их средства, и при выявлении нарушений незамедлительно обращаться за защитой своих прав в жилище. Личную инспекцию или прокуратуру. В Европе подсчитывают убытки от экстремальной жары, которая бушует уже вторую неделю. Урожай под угрозой. Франция рискует в этом году остаться без винограда. Испания без оливок. Сегодня в ряде городов вновь под 40, но уже завтра, по прогнозам, жара начнет отступать. Стало известно, когда в московский регион вернется теплая и солнечная погода. На предстоящей неделе ожидается жара. Воздух прогреется до плюс 30. Будет солнечно и без осадков. Однако во второй половине недели синоптики прогнозируют похолодание. В пятницу, 2 июля, температура воздуха опустится до плюс 21-26 градусов. И из-за погоды может подорожать любимый продукт миллионов человек. В этом году, по оценкам климатологов, феномен Эль-Ниньо может негативно сказаться на урожайности кофе, какао и других тропических культур, что неизбежно приведет к удорожанию шоколада и кофе. Как сообщается, в зоне риска Эквадор с высокой вероятностью избыточных осадков и Африка, где прогнозируется длительная засуха. Косвенным подтверждением тревожных ожиданий служит динамика фьючерсов. На конец июня тонна какао-бобов на Нью-Йоркской товарной бирже достигла $5040, максимума с начала года. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошего дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Благодарим нашу службу информации. «Радио 7», эфир выходного дня. Добро пожаловать. Приятная и качественная музыка. Дальше Pink услышим. Be Love также скоро у нас. А сейчас Fergie. Big Girls Don't Cry. Доброе утро.

Одна из лучших причин для звонка Стиви Уандера. И вот уже завтра, в понедельник, будет много входящих звонков и исходящих. По работе, конечно же. А тем временем психиатры обеспокоены за тех, кто работает на удаленке. Говорят, что длительное нахождение дома приводит к хронической тревожности и паранойи, а также к проблемам с памятью и вниманием. Плюс дефицит общения приводит к трудностям в построении социальных связей. Специалисты настоятельно рекомендуют удаленщикам чаще выходить из дома и общаться с людьми. В общем, дамы и господа, удаленщики и остальные, берегите себя, пожалуйста. Из музыки дальше у нас Шаде, а еще Трэвис.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. У участников группы были очень разные музыкальные вкусы, что в итоге и создало их неповторимый эклектичный стиль. Фредди Меркьюри боготворил Арету Франклин, оперу и Джимми Хендрикса. Брайан Мэй и Роджер Тейлор выросли на тяжелом роке и The Who, а Джон Дикон оставался верен фанку и поп-музыке. При этом всех четверых безоговорочно объединяла любовь к The Beatles. Именно Битлы стали для Queen главным источником вдохновения. Музыканты разбирали композиции ливерпульской четверки, как говорится, по косточкам, и учились у них многослойности аранжировок и умению превращать песню в настоящее произведение искусства. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: Джой Квин. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос утренний диалог. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

Алиса Руса с воскресным эфиром. И каждый из нас, конечно же, знает выражение «плыть по течению». А сейчас, узнав одну подробность, оно обрело новый смысл. Хотя не новый, а буквальный. Оказывается, если не знали, в Швейцарии офисные работники Цюриха, Берна и Базеля добираются с работы домой вплавь по рекам. Они складывают деловые костюмы и ноутбуки в специальные водонепроницаемые гермомешки, часто в виде рыбы. И используют быстрое течение рек вместо душного общественного транспорта. Представляете? Пловцы заходят в воду в удобном месте у офиса и выходят на берег рядом с домом, после чего идут пешком. При этом обязательно соблюдаются базовые правила безопасности на воде. Вот это круто, конечно. В финале часа у нас Inex.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: В Москве солнце и малооблачно. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Осадков в течение дня сегодня не ожидается. Вечером плюс 20, предстоящей ночью также без осадков. Ночные часы плюс 17. Столица, полдень. С новостями продолжает нас сегодня знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
2: Привет, Женя. Всем добрый день. Социальный фонд с 1 июля начнет беззаявительно перечислять ряд пособий. Эксперты поясняют, теперь расчет больничных, декретных и детских выплат будет производиться автоматически на основе данных лицевого счета гражданина, без требования справок у работодателя. Таким образом, механизм назначения станет полностью проактивным. Если раньше фонд был вынужден делать точечные запросы после каждого страхового случая, то теперь приоритетом становятся сведения, уже хранящиеся в информационной системе. Соцфонд обратится к работодателю, если в системе обнаружится нехватка каких-либо сведений. С июля в России меняется порядок формирования кредитной истории. Она будет содержать сведения о предыдущих кредиторах. Сейчас при переуступке прав требования кредитор передает в бюро информацию лишь о том, кому именно был передан долг. Если новый держатель кредита направляет данные в другое бюро кредитных историй, цепочка разрывается и установить изначального кредитора становится невозможно. Нововведение устранит этот пробел. Кроме того, кредиторы начнут фиксировать не только дату, но и точное время каждого события. Это позволит детализировать информацию в случаях, когда в течение одного дня происходит несколько операций. Минпросвещение модернизирует стандарт дошкольного образования. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, в него планируют включить обязательные базовые требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания для детских садов. Министерство также развивает программы знакомства дошкольников с наукой и укрепляет кадровый потенциал. С 1 сентября вводятся изменения в работе детсадов. Они затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику занятий. 500 баллов за ЕГЭ – это абсолютный рекорд за 25-летнюю историю проведения экзамена. Рекордсменка – девочка из Москвы Екатерина Малкова, выпускница школы 1409. Сдавала 5 предметов – русский язык, профильную математику, информатику, химию и физику. Сейчас выбирает, куда поступать. С таким достижением открыты все пути.
1: Екатерина, мы вас поздравляем от всей души.
2: Поздравляем. И вот какой совет Екатерина дала выпускникам будущих лет. Самое главное – это выбрать предметы для сдачи, которые интересны, потому что тогда и подготовка к экзамену будет приносить удовольствие. Это очень важно для достижения высоких результатов. Так гораздо проще и готовиться, ты меньше устаешь, потому что ты занимаешься тем, что тебе нравится, своим любимым делом. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем хорошего дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Будяном.
1: Большое спасибо Диане за новости. Сегодня 28 июня, воскресенье, заключительные выходные месяца с музыкой на все времена. Скоро Опус и Тедди Свимса послушаем, а сейчас Share.

Кристина Агилера на Радио 7. И, конечно, мы любим и уважаем Кристину, но бывали у нее случаи провальных выступлений. Понятно, что не всегда все бывает идеально. Например, в марте этого года писали про ее концерт в Мехико. Сначала артистка оговорилась, прокричав американский штат вместо страны, в которой проходило выступление, сказала: «Я так люблю тебя, Нью-Мексико!» А затем выступила 55 минут вместо 2 часов. Критики посыпалось огромное количество после этого. Понятно, что ее не разлюбили, но это шоу запомнилось многим, конечно. «Моби» и «Тексас» услышим впереди, а затем продолжение «Уикенда Куин».

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Отец Брайана Мэя, Гарольд, был очень разочарован, когда сын бросил изучение астрофизики ради музыки. Но когда впервые пришел на живое выступление Queen, сказал: «Окей, теперь я, кажется, понял». При этом Гарольд поддерживал сына задолго до того, как сам поверил в его успех. Именно он помог Брайану собрать знаменитую Red Special. Из-за нехватки денег на покупку хорошего инструмента они 2 года вручную конструировали гитару из деталей старого шкафа, древнего каминного дуба, мотоциклетных запчастей и струн от банджо. Этот инструмент служит музыканту верой и правдой уже больше 60 лет и звучит практически на всех культовых записях группы. А вместо медиатора Брайан Мэй использует обычную 6-пенсовую монетку. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: Уикенд группы Queen. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: На этой неделе они говорили, что за последние 6 десятилетий тексты популярных песен в мире сильно изменились. Вместо композиций о дружбе, верности и поддержке, которые слушали в 60-х и 70-х годах, сегодня музыканты чаще поют об изменах, конфликтах и токсичной любви. С помощью нейросети и компьютерного анализа ученые смогли отследить, как часто в песнях поднимались темы морали и как они поменялись со временем. И тут, мне кажется, важно жанр упоминать, а не всех под одну гребенку. Ну и, конечно, не могу не добавить, что все великие песни чаще всего не такие уж позитивные, если уж копать и разбираться. К музыке скоро вернемся. Сначала у нас...
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Середина июня – макушка лета. Короткие июньские ночи с древних времен принято веселиться и зажигать. Иногда в буквальном смысле. В ночь с 23 на 24 июня в Латвии, например, отмечают праздник Лига – один из главных праздников года. В латвийском языке есть даже отдельное слово «лиговать», то есть «веселиться». В этот день и в ночь все плетут венки, прыгают через костры и водят хороводы. В Каталонии аналогичный праздник зовется ночью Сан-Хуана или ночью костров. Жители Барселоны и других приморских городов приходят вечером на пляжи и устраивают грандиозное зажигалово, придавая огню старую мебель, всяческую рухлядь, фоточки бывших и прочий ненужный хлам. Еще они прыгают в волнах, чтобы смыть с себя все плохое, а потом в небе начинается огненная феерия. Фейерверков и петард в ночь Сан-Хуана сжигают даже больше, чем в Новый год. А на территории России, пожалуй, самое яркое празднование середины лета случается в Якутии. Праздник там зовется Ысыах. Отмечать его начинают в день летнего солнцестояния и веселятся целый месяц. А главное празднество – Ысыах Туйма-Ады – каждый год проводят в разных местах республики. В этом году оно состоится 27 и 28 июня в этноцентре Усхатын в 20 километрах от Якутска. Праздник включает множество ритуалов, танцев, песен, состязаний, ну и, конечно же, угощение якутскими экзотическими блюдами. А его апофеоз – это мега-хоровод Осуахай. В 2012-м в Якутске в таком хороводе приняли участие 15 тысяч человек. Масштабное действие даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Пляшут этот хоровод всю белую ночь, пока не выйдет солнце. Его первые лучи ловят поднятыми ладонями. В любом случае, такую дискотеку вы точно никогда не забудете.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20

0: 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
9: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве солнце и малооблачно. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером плюс 20, предстоящей ночью также без осадков. В ночные часы плюс 17. Столица 13 часов и 1 минута.

Селена Гомес только что. Селена, кстати, вместе с Тимоти Шаламе озвучит главные роли в новом мультфильме Not Alone. Для Шаламе это будет дебют в озвучке анимационных фильмов. Согласно синопсису, он озвучит героя по имени Джо, ракетостроителя, который ведет тихую жизнь в одиночестве. Селена же будет говорить за персонажа Френ, астроботаника, которая создает первую в мире ракету на экотопливе. По сюжету героям предстоит столкнуться с инопланетянами и помочь им вернуться на родную планету. А вообще, дуэт Шаламе и Гомес в фильме «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена был прекрасен. Пришло время узнать, как они в озвучке. Дальше поставим Мэгги Райли, Джеймса Бланта и Криса Ри. А вы слушаете «Радио 7».

0: 13 часов 24 минуты в Москве. И самое время напомнить, что сегодня мы ждем вас за час до полуночи в нашем концертном зале «Радио 7», где будем ставить лучшие лайв-записи Queen без паузы рекламы. Целый час только музыка. Вот такой финал для заключительных выходных июня. Присоединяйтесь. Начало ровно в 23.00. Сегодня только на «Радио 7».
1: «Радио 7» представляет «Weekend» группы Queen. Фредди Меркьюри стал одним из редких неанглийских уроженцев, попавших на официальную британскую почтовую марку. Ее выпуск спровоцировал настоящий скандал. По протоколу, единственными живыми людьми на марках могли быть только члены королевской семьи. А на фото за плечом Фредди был виден силуэт Роджера Тейлора, который здравствует и по сей день. Возмущенные филателисты требовали отменить тираж, но дизайн лично одобрила королева Елизавета II. Сам Меркьюри, кстати, с детства был страстным филателистом. Сегодня его личная коллекция хранится в Лондонском музее почты.
2: Радио 7. Weekend группы Queen.

0: Как на самом деле произносятся сложные слова? Куда поставить ударение? Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Сазон банком. Я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-50-263.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
7: Радио 7.

Гаррет Гейтс под занавес моего эфирного пребывания сегодня. Я Евгений Водян. Благодарю вас за компанию. До встречи в следующие выходные на Радио 7, как обычно, с 8 до 14 в субботу и воскресенье. Далее музыка на все времена, любимые песни и лучшие мировые артисты. И все это 24/7. Я желаю вам приятного продолжения дня и легкого понедельника в компании Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Нам с вами сегодня на Электрозаводскую улицу. Здесь нас пока еще ждет МЭЛС, Московский электроламповый завод. У многих, кто его впервые видит, ассоциация с мрачноватым средневековым замком. Изначально завод задумывался как настоящий готический замок с окнами розами, высокими башнями, все по образцу старинных ратуш. А еще в нем угадываются черты викторианских фабрик Англии. Неудивительно, ведь проект родился на рубеже эпох, 1906-1907 годах. Тогда еще в московском воздухе витал дух модерна, этого удивительного стиля, который так любил сказки и грезы. Замки, принцессы, таинственные башни – все это находило отражение в архитектуре. Но, увы, или к счастью, грянула революция. Проект реализовали, но уже в более сдержанном советском варианте. Остались лишь отголоски былой пышности, главная арка, окна розы, да кое-где изящные лестницы и перила. Дело было так. В 1914 году Рижское акционерное общество Товарищества русско-французских заводов резинового гуттаперчевого телеграфного производства «Проводник», эвакуированное из Риги под угрозой немецкой оккупации, заказало архитектору Евланову проект заводского здания в неоготическом стиле. В 1915 году акционерное общество приобрело заболоченный участок в районе впадения реки Хапиловки в Яузу, рядом с Генеральной, ныне Электрозаводской улицей, где в том же году была начата постройка здания завода. Евланов работал помощником Романа Клейна, внештатным техником строительного отделения Московского губернского управления и архитектором Лазаревского института. В общем, говоря языком плаката, не жук лапкой трогал. Достраивал здание архитектор Шиханов. И знаете, даже в таком урезанном виде оно смотрится потрясающе. А теперь давайте заглянем в историю чуть глубже. Все началось с небольшой электроламповой мастерской Наума Калманка, недалеко от Елоховского собора. Да-да, за несколько лет из скромной лаборатории может вырасти огромное многопрофильное предприятие. В 1913 году предприятие объединилось с Кудринской фабрикой электроламп «Свет», она работала в Москве с 1910 года, и Покровской и Мещанской фабриками. Новое производство получило звучное название «Русская электрическая лампа». Потом приехал и завод из Риги. А выпускали тут не только лампы. В ассортименте были изделия из резины и каучука, от галош до автомобильных шин. Эти товары разъезжались по всей стране. А до 1950 года только здесь, во всей стране, выпускались трансформаторы. После революции развитие пошло еще активнее. В 1920-х годах завод превратился в объединение фабрик, которое выпускало 300 тысяч электроламп в год. Открылись лаборатории, химическая, электроиспытательная, производственная. Появились технический отдел и конструкторское бюро. К 1926 году здание достроили окончательно. Сначала здесь разместился завод «Металлист», потом «Прожектор», а к 1928 году сюда перевели все предприятия, связанные с производством электроламп. Даже лампочки для кремлевских звезд сделали именно здесь – 5 и 3,5 киловаттные. А еще завод в 1929 году посетил Владимир Владимирович, конечно, Маяковский. Посетив цеха и вдохновившись увиденным, проект создал марш ударных бригад, опубликованный в заводской многотиражке. Почитайте, вдохновитесь.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером плюс 19, ночью около 17 градусов тепла. Завтра в понедельник будет облачно. Также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Долгожданный совместный дуэт Фредди Меркьюри и Майкла Джексона так и не состоялся по весьма курьезной причине. Фредди наотрез отказался работать из-за присутствия в домашней студии ручной ламы Джексона, которую поп-король повсюду водил с собой. Меркьюри не выдержал соседства с экзотическим животным и уехал. В итоге часть наработанного материала, включая известную композицию «State of Shock», Майкл впоследствии записал и выпустил с лидером Rolling Stones, Миком Джаггером. Видимо, тот относился к ламам более благосклонно. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: Уикенд группы Queen. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озон-карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепных

0: элитной четверки. Уикенд группы Queen. Только на радио 7.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио 7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вроде плюс 20, плюс 22, осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером плюс 19, ночью около 17 градусов тепла. Завтра в понедельник будет облачно, также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.
1: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Weekend» группы Queen. Название легендарной композиции «Radio Gaga» родилось благодаря маленькому сыну Роджера Тейлора. Мальчик, услышав по радио песню, которая ему не понравилась, недовольно сказал «Radio Kaka». Роджер Тейлор использовал эту детскую фразу, чтобы выразить свое фи современному радио, которое, по его мнению, стало слишком коммерческим и однообразным. Изначально трек так и назывался «Radio Kaka», но позже название смягчили до более ритмичного и благозвучного «Gaga». Интересно, что в тексте песни есть отсылка к знаменитой радиопостановке Орсона Уэллса «Война миров» 1938 года, которая когда-то вызвала массовую панику в США. Таким образом, Роджер Тейлор одновременно и иронизировал над радио, и отдавал дань его былой магической силе. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: Уикенд группы Queen. Только на Радио 7. Реклама.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, Украина 13233.

0: окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, готовимся начать новую неделю, и вот с какой темой заходим.
2: Смотрите, мы будем вспоминать длинные, интересные и редкие слова и термины из вашей профессии.
1: Ну и, как всегда, только лучшая и любимая музыка для вас, а еще гороскоп, синематека и любимые игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки. Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: «Правила жизни» журнала о противоречивом человеке. Далеко близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером плюс 19, ночью около 17 градусов тепла. Завтра, в понедельник, будет облачно. Также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.
0: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Фредди Меркьюри родился в Занзибаре, был индейцем по происхождению и при рождении его звали Фарух Булсар. Уже после эмиграции в Великобританию Фарух поменял свое имя на Фредерик. Псевдоним Меркьюри появился благодаря строчке из его собственной песни «My Fairy King», а также идеально отражал образ мифического посланника богов и изменчивую натуру артиста. Его невероятная пластика на сцене во многом ковалась еще в юности, когда Фредди активно занимался боксом и большим теннисом, что позже помогло ему превратить каждое живое выступление в мощнейший перформанс. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: Уикенд группы Queen. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце.
2: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Этим летом для поездки в Геленджик добавился еще один веский повод. Знаменитый черноморский курорт в последние годы стремительно преображается. Здесь появилась самая большая в России яхтенная марина, первая в стране круглогодичная гольф-поля, культурный центр Геленджик-арена, новые парки, пешеходные зоны и пляжи. А в середине июня здесь открылся еще и крупнейший в России эноцентр «Белый мыс». Его называют «винным городом». И это никакое не преувеличение. «Белый мыс» действительно проект беспрецедентного масштаба. Недаром его проектирование и строительство продолжалось около 6 лет. Комплекс, построенный в стиле актуальной и экологичной биотек-архитектуры с мягкими плавными формами без острых углов, занимает территорию в 42 тысячи квадратных метров и включает множество интересных объектов. Это огромный музей вина Льва Голицына, который рассказывает о 150-летней истории российского виноделия. Это грандиозная энотека с 7 дегустационными залами, которой представлено в общей сложности более 1800 видов вин из 12 регионов России. Это исследовательская лаборатория, 15 ресторанов и баров, а еще кинотеатры и ивент-холл. Здесь будут проходить концерты, выставки, большие премии, всякие образовательные программы в области гастрономии и винной культуры. И планируют, кстати, делать не только серьезные курсы для будущих сомелье, но и мастер-классы для туристов, где будут обучать, например, правильно подбирать к вину сырые закуски. Кстати, в Ростовской области этим летом тоже планируют открыть музей, посвященный истории донского виноделия, с уникальными экспонатами вроде сохранившихся доспехов оландских воинов и тысячелетних виноградных косточек, найденных археологами на раскопках древних виноделин. Так что у любителей энотуризма целая куча новых поводов для тостов и путешествий.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Правила жизни. Журнал о противоречивом человеке. Далеко, близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменить наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. Осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером плюс 19, ночью около 17 градусов тепла. Завтра в понедельник будет облачно. Также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Басист Джон Дикон присоединился к группе последним. Ему было всего 20. По одной легенде, Дикон нашел объявление о поиске басиста в журнале Melody Maker, а по другой познакомился с Мэем и Тейлором на дискотеке. В любом случае, музыканты сразу поняли, Джон тот, кого они долго искали. Пока остальные спорили, он просто молча делал свое дело. Несмотря на образ Тихони, басист написал мощнейшие хиты вроде «Another One Bites the Dust» и «I Want to Break Free». А еще Дикон был крутым технарем. Из обломков старого радио Джон собрал самодельный усилитель «Decay Amp». Благодаря этому Брайан Мэй смог записывать гитару так, что она звучала как целый оркестр из труб и скрипок. Джон, скромный парень с огромным талантом и инженерным чутьем, стал незаменимой опорой для легендарной группы. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: группы Queen только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Утренневала. Владимирская область, село Чайково. УКРН 13-233-50-263.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы идем к удивительному памятнику московской архитектуры – Петровскому путевому дворцу. Хотя правильно назвать его не путевым, а подъездным. По замыслу, тут, после дороги, на подъезде, император давал себе возможность отдохнуть, а городу подготовиться к торжественному въезду. Расположенный на Ленинградском проспекте, этот величественный ансамбль сразу привлекает взгляд. Его крепостные стены с зубчатыми башнями и торжественные фасады словно переносят нас в конец XVIII века, когда по проекту выдающегося архитектора Матвея Казакова здесь возводилось здание, призванное стать парадной путевой резиденцией. Интересно и очень важно, название дворца никак не связано с Петром I. Оно происходит от земель московского Высокопетровского монастыря на улице Петровка, на которых и было построено это сооружение. Дворец стал важной частью коронационного маршрута. Все императоры, начиная с Павла I и заканчивая Николаем II, останавливались здесь перед торжественным въездом в Москву, откуда, окруженные блеском придворной свиты, следовали к Кремлю под приветственные возгласы горожан и стройные ряды выстроенных, как на парад, войск московского гарнизона. Судьбоносные испытания не обошли дворец стороной. В 1812 году, когда Москва оказалась во власти наполеоновской армии, здесь размещалась ставка пасынка императора, принца Евгения Багарне. А из-за пожара в Кремле сюда на короткое время прибыл и сам Наполеон. После отступления французов здание, естественно, оказалось разграбленным и частично разрушенным. Но в 1820-х годах по инициативе Николая I началось его восстановление под руководством архитектора Ивана Таманского, который бережно воссоздавал замысел Казакова, преображая внутреннее убранство, например, заменив лепнину круглого зала росписью в технике гризаль и украсив аванзалы композициями из доспехов. В 20 веке судьба дворца складывалась непросто. После революции он служил лазаретом, районным комитетом, отделением милиции, а затем, с 1923 года, здесь разместился Академия воздушного флота имени Жуковского, превратившая парадные залы в кабинеты и лаборатории. Лишь в конце 90-х годов 20 века, когда здание перешло в ведение города, свершилась масштабная научная реставрация, позволившая вернуть дворцу исторический облик и приспособить его под дом приемов правительства Москвы. Осмотреть фасады дворца и прилегающую территорию можно круглосуточно и бесплатно. Величественные стены с зубчатыми башнями, эффектная ограда с башенками и внутренний двор доступны для всех желающих. Рядом раскинулся Петровский парк. Весной здесь расцветают деревья, летом приятно гулять и даже устраивать пикники, осенью парк радует золотистыми красками, а зимой, украшенный к праздникам, дворец выглядит почти сказочно. Особенно во время фестиваля «Путешествие в Рождество». Чтобы попасть внутрь и увидеть исторические интерьеры, нужно записаться на экскурсию. Самостоятельное посещение не предусмотрено из-за особого статуса объекта. Экскурсии проводит Музей Москвы. А есть еще пара лайфхаков. Можно остановиться в отеле «Петровский путевой дворец», который размещен в дворце. Можно заказать бранч с экскурсией в этом же отеле за приемлемые деньги. Ну и можно сослаться на то, что вы идете в ресторан «Карамзин». Последнее не точно, но пару раз прокатывало. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки. Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7». I wanna,

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадка до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы около 17 градусов тепла. Завтра, в понедельник, будет облачно, а также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд» группы Queen. До прихода Фредди Меркьюри коллектив, где играли Брайан Мэй и Роджер Тейлор, назывался «Смайл» — «Улыбка». Под этим названием они успели записать 9 песен. Сам Фредди поначалу был лишь преданным фанатом и другом музыкантов. Он постоянно ходил на их концерты и за кулисами буквально заваливал парней советами, как сделать шоу ярче. Когда вокалист «Смайл» решил покинуть коллектив, Фредди занял место у микрофона, а еще дал группе новое название — «Queen» и заставил музыкантов поверить в их грандиозное будущее. Радио 7. Уикенд группы «Queen».

0: Уикенд группы Queen. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».

0: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, готовимся начать новую неделю, и вот с какой темой заходим.
2: Смотрите, мы будем вспоминать длинные, интересные и редкие слова и термины из вашей профессии.
1: Ну и, как всегда, только лучшая и любимая музыка для вас, а еще гороскоп, синематека и любимые игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Берите все! На первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красавица. «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадков до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы около 17 градусов тепла. Завтра, в понедельник, будет облачно, а также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend группы Queen. Все участники Queen обладали крайне необычным бэкграундом. Барабанщик Роджер Тейлор изучал стоматологию в бакалавриате, но бросил все ради музыки. Басист Джон Дикон изучал электротехнику в Челси-колледже, а Брайан Мэй, астрофизик, был незримой связью группы с небом и космосом. Космическая тема была закодирована и в визуальной подписи Queen. Их знаменитый логотип, герб, нарисованный лично Фредди Меркьюри, включает в себя знаки зодиака каждого участника. Два льва по бокам буквы Q — это Джон Дикон и Роджер Тейлор. Рак, знак Брайана Мэя, примостился на самом верху буквы, а дева, обозначающая самого Фредди, была изображена в виде фей. Радио 7. Weekend группы Queen.

0: Уикенд группы Queen. Только на Радио 7. Реклама.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утренний Дневала. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-5-0-263.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, готовимся начать новую неделю, и вот с какой темой заходим.
2: Смотрите, мы будем вспоминать длинные, интересные и редкие слова и термины из вашей профессии.
1: Ну и, как всегда, только лучшая и любимая музыка для вас, а еще гороскоп, синематека и любимые игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: Come here, baby.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen.

0: концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадка до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы около 17 градусов тепла. Завтра, в понедельник, будет облачно, а также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, готовимся начать новую неделю, и вот с какой темой заходим.
2: Смотрите, мы будем вспоминать длинные, интересные и редкие слова и термины из вашей профессии.
1: Ну и, как всегда, только лучшая и любимая музыка для вас, а еще гороскоп, синематека и любимые игры.

0: по будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадков до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы около 17 градусов тепла. Завтра, в понедельник, будет облачно, а также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.
0: Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, готовимся начать новую неделю, и вот с какой темой заходим.
2: Смотрите, мы будем вспоминать длинные, интересные и редкие слова и термины из вашей профессии.
1: Ну и, как всегда, только лучшая и любимая музыка для вас, а еще гороскоп, синематека и любимые игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадков до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы около 17 градусов тепла. Завтра, в понедельник, будет облачно, а также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.

Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте утро на семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, готовимся начать новую неделю, и вот с какой темой заходим.
2: Смотрите, мы будем вспоминать длинные, интересные и редкие слова и термины из вашей профессии.
1: Ну и, как всегда, только лучшая и любимая музыка для вас, а еще гороскоп, синематека и любимые игры.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадка до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы около 17 градусов тепла. Завтра, в понедельник, будет облачно, а также синоптики обещают небольшие дожди. Днем 22, утром плюс 19.
0: В Москве 23 часа. Weekend Queen. Лучшие выступления группы в концертном зале «Радио 7».

body to love. Are you ready? Huh? You ready, brother?

Weekend Queen. Лучшие выступления группы в концертном зале «Радио 7». I feel a little boogie coming on. What do you think?

лучшие выступления группы Queen в концертном зале «Радио 7».

Уикенд группы Queen. Только на Радио 7. В Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.